0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Телефон рекламной службы 235 09 05.
5: Радио Си.

0: Радио Си инструментальная музыка, спонсор у Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» 901 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации».
1: Доброе утро. Предупреждение о загрязнении воздуха объявлено в Свердловской области. В регионе установилась сухая и безветренная погода, что неблагоприятно сказывается на рассеивании вредных примесей в атмосфере. По данным Уралгидромета, дымка продержится до 8 вечера воскресенья 20 сентября. Во время смога рекомендуется не открывать окна, отказаться от курения, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло, чаще делать в помещении влажную уборку, пишет «Новый день». По прогнозам синоптиков Росгидромета, на Средний Урал пришло бабье лето. Сухая теплая погода до плюс 20 и выше простоит до конца следующей рабочей недели. Между тем, в Екатеринбурге набирает обороты отопительный сезон. Отопление уже подается почти в 100 школ, более чем в 200 детсадов, в 28 объектов здравоохранения, в 377 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга. При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также получить информацию можно в городской единой дежурно-диспетчерской службе или уточнить ее на портале теплосетевой компании, пишет областная газета. Сезон, напомню, стартовал 15 сентября. В первую очередь в Екатеринбурге тепло традиционно подают социальные учреждения, больницы, детсады и школы, объекты с круглосуточным пребыванием людей. В трамваях Екатеринбурга появятся тревожные кнопки для вызова Росгвардии. Таким образом, власти города будут бороться с неадекватными пассажирами и подростками-зацеперами. Гортранс договорился об этом с Росгвардией, пишет паблик «Екатеринбург главное». И отмечает, что уже несколько лет малолетние хулиганы мешают движению трамваев. Ломают стекла, ездят зацепом, просто бегают перед вагонами, не давая им трогаться. Тревожные кнопки будут в кабинах водителей. При этом водители опасаются, что пока состав стоит, а силовики едут, нарушители могут разнести салон. Кроме того, придется задерживаться на путях, сообщает «Юралмэш». Гипермаркеты «Окей» в Екатеринбурге закроются 21 сентября, а 30 числа на их местах откроются магазины «Гиперлента». В торговых точках на улицах Академика Шварца, Репина и Бабушкина проведут работы по ребрендингу. Сотрудники «Окей» продолжат работу в «Ленте». Они хорошо знают своих покупателей, и этот опыт поможет сохранить высокий уровень обслуживания, рассказал директор торговой сети «Гиперлента» Руслан Андровский. Он отметил, что после открытия магазинов под вывеской «Лента» сотрудники будут внимательно изучать отзывы посетителей. Пишет «Я-1». Преподаватель истории из гимназии номер 9 Екатеринбурга Александр Недорезов вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России». Он вошел в число 20 лауреатов. Конкурсные испытания прошли в Белгородской области. В первом туре участвовали 89 учителей из всех регионов России. Они прошли испытания, уроки и педагогическое интервью. Второй очный тур состоится 27 сентября в Московской области. Церемония награждения победителей пройдет 1 октября в Кремлевском дворце, пишет «Новый день». Официальный доллар на выходные 84.20, евро 96.67.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, и только что Мадонна и Мартин Гаррикс. Доброе всем утро, далее на Радио Си и Тайп. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 сентября 1954 года торжественно открылся Волгоградский планетарий, третий в СССР после Московского и Киевского. Город возрождали из руин, и планетарий, проект которого разработали архитекторы из ГДР, был призван стать еще и символом мира. Его здание – синтез стиля сталинские ампиры и темы космоса. У парадного входа колонны, на фасаде барельефы с портретами Коперника и Циолковского, а на куполе – последняя работа знаменитого скульптора Веры Мухиной, скульптура под названием «Мир». Женщина со снопом колосьев и голубем. И стоит Волгоградский планетарий на пересечении улиц Мира и Гагарина. Купол служит экраном. На нем транслируют астрономические фильмы с обзором в 360 градусов. В музее есть глобус Луны и макеты искусственных спутников Земли, метеориты и маятник Фуко, который можно двигать и наглядно показывать вращение Земли. В башне обсерватории высотой 26 метров установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор, и в ясную погоду можно разглядеть пятна на Солнце, детали поверхности Луны, планеты, скопления звезд и туманности.
4: Реклама. Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
5: Восхитительный дом Ривьера Галактика на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Галактика». Дом сдан.
6: Радио Си.

0: Адриано Челентано конфесса только что на Радио 7, далее на Радио Си Уикенд, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, отличное время для того, чтобы поддержать семейные контакты. Встречи с родственниками пройдут гладко и конструктивно. Тельцы, позаботьтесь о безопасности личной информации. Время сменить пароли и, возможно, удалить слишком личные фотографии. Близнецы. День сложного баланса интересов. Придется лавировать между желаниями других и тем, к чему тянет вас самих. Раки. Хороший день для того, чтобы разобраться со взаимными обязательствами перед родственниками. Вы можете освободиться от ненужного груза. Львы. Отношения с родственниками или супругами могут временно зайти в тупик. Не лучший момент для серьезных разговоров. Девы, не стоит делать покупки, особенно крупные. Даже если они давно планировались, что-то может пойти не так. Весы, не время принимать окончательные решения. Придется пожить в ситуации неопределенности еще какое-то время. Скорпионы, возможно, раздоры с близкими. Ситуация накалится независимо от вашего желания. Будьте осторожны. Стрельцы, приготовьтесь к бытовым сложностям. Впрочем, возможно, вы просто затеете или ремонт, или генеральную уборку. Козероги, возможно, споры из-за денег. Точно не стоит ничего тратить, тем более на развлечения. Неудачный день для покупки туров и билетов. Водолеи, день взаимных претензий. Вам будет сложно удержаться от ссоры с родственниками, так же, как и им. Рыбы, могут всплыть прошлые ошибки и нерешенные вопросы. Крайне рекомендуется в этот раз довести дело до конца.
1: Радио Си.

0: вами радио Зи на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Сегодня суббота, 19 сентября на календаре. И далее на радио Зи Полина Гагарина.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

На радио 7 музыка, которую мы любим, и только что Westlife. Доброе всем утро. Далее на радио 7 Грегуар, Рю де Затуаль. И перед этим инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Си», 10 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В России стартовал второй день выборов. В ближайшие два дня свердловчане изберут депутатов Государственной Думы на следующие пять лет, а также обновят региональное ЗАГС-собрание. Число бюллетеней, которые избиратели получат на участке, зависит от места проживания и варьируется от 4 до 6. Два бюллетеня предназначены для голосования на выборах в Госдуму. Еще два – для избрания депутатов Свердловского ЗАГС-собрания. Если на территории муниципалитета проводятся местные выборы, избирателю дополнительно выдают пятый бюллетень. Максимальное количество – 6 бюллетеней – предусмотрено для жителей Унжепавинского сельского поселения. Там в один день голосования проходят сразу две муниципальные избирательные кампании, сообщили в облсберкоме. В Свердловской области растет задолженность по ипотеке. За январь-июль она превысила 708 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказал замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Резкий рост задолженности представитель регулятора связывает с увеличением спроса на рыночную ипотеку после снижения ставки с 23% до 18%. Доля рыночной ипотеки выросла с 15% в прошлом году до 35% в текущем. За 7 месяцев этого года банки выдали больше 21 тысячи жилищных кредитов на 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше прошлогоднего показателя. Общий долг свердловчан перед банками по всем кредитам достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Свердловская область готовится ввести особый статус бабушек и дедушек, у которых много внуков. Инициативу обсуждают в областном Минздраве, рассказала глава ведомства Татьяна Савинова. По ее словам, в первую очередь мера ориентирована на активных трудоспособных бабушек. Помимо повышения общественного признания, статус предполагается сопровождать региональными льготами. Летнее тепло возвращается на Средний Урал. По данным Свердловского гидрометцентра, на следующей неделе температура составит плюс 20-24 градуса. Осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной. В эти выходные ожидается до 20 тепла, ветер будет слабым, неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До вечера воскресенья возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Урал с минимальным преимуществом одержал победу над нефтехимиком в матче первой лиги. Встреча в Нижнекамске в пятницу завершилась со счетом 1-0. В составе Урала вторую желтую карточку на 89-й минуте получил нападающий Мартин Сикулич. Урал набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
3: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 12. Сегодня в субботу без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 17-19. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 18.
2: Реклама.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радіо Сі. Музика з теплим настроєнням.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

вами Радио 7. Доброе всем утро. На Радио 7 программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Наши машины» Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Грузовском.

0: 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарная Toyota Celica возвращается. Восьмое поколение модели уже вовсю гоняет на секретных испытаниях в Японии. Машина сохранит классический задний привод, но будет и полный. Также можно будет выбрать механическую коробку передач или автомат. Под капотом новые мощные турбомоторы. Топовая бензиновая версия выдаст 400 лошадиных сил, а гибрид — 500. Правда, этот ракет, скорее всего, выйдет ограниченным тиражом. Визуально это будет агрессивный, но очень узнаваемый силуэт. Премьерный показ ожидается в следующем году. Вспомни, что для молодежи начала нулевых Селика была почти иконой. Чаще всего они были праворукими и стоили относительно доступно. Молодые горячие водители выжимали из них все соки. Встретить Селику без вмятин или следов ремонта было почти невозможно. А в популярной компьютерной игре Need for Speed Селика была одной из любимых моделей виртуальных гонщиков.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль». Гурзуфская, 63.
1: Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро, и к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
1: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
12: Анна, плитка.
13: Анна, сухие смеси.
14: Анна, вы просто песня.
11: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
1: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио 7.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Тому Акеру. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 19 сентября – Международный день подражания пиратам. Праздник придумали в 1995 году два американца из штата Орегон. Но он стал широко известен только в 2002, когда о нем написал публицист Дэйв Барри. В 2003 вышел первый фильм «Пираты Карибского моря», и пиратская тематика стала очень популярной. Одним из самых известных реально существовавших пиратов был Эдвард Тич по прозвищу «Черная борода». Он орудовал в начале 18 века в Вест-Индии и на восточном побережье Северной Америки. Захватил французский невольничий корабль «Конкорд», переименовал в «Месть королевы Анны», установив 40 пушек и набрав команду в 300 человек. Свою густую черную бороду он часто заплетал в косички и перевязывал лентами, а во время боя вплетал в нее зажженные фитили для эффекта устрашения. Считается, что черная борода пленников не убивал, а только грабил.
4: Реклама.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2 Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьера Инвест» и АБ.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Приятного всем отдыха и далее на Радио Си. Джой.
4: Реклама.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что «Рэем Люзима Релижн». Доброе всем утро и приятного отдыха. И далее на радио «7» «Оливия 1».
1: Реклама. Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-00-23693.
3: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
4: Анна, плитка.
5: Анна, сухие смеси.
6: Анна, вы просто песня.
3: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
7: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. Угрен 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
8: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
9: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: На радио Зи музыка, которую мы любим, и только что мы накинем. На часах без 5:11, далее на радио Зи Энигма, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте, а можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
8: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си», 11 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Со следующего года в старших классах вырастет учебная нагрузка, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения. Ведомство утвердило новый образовательный стандарт. Минимальное количество учебных часов для 10-11 классов составит 2312 за два года. Это примерно на 140 часов больше прежнего показателя. При этом максимальная нагрузка за два года не должна превышать 2500 часов. Недельная нагрузка останется в пределах 37 часов в каждом классе. На модернизацию очистных сооружений, из-за которых Екатеринбург летом остался без воды, потратят почти 80 миллионов рублей. Водоканал ищет подрядчика на строительство трубопровода перекачки промывных вод от западной фильтровальной станции. Подземным способом предстоит проложить почти 300 метров труб. По ним будут уходить сточные воды, которые остаются после того, как на станции промывают оборудование. Затем эта вода попадет в специальную камеру, а оттуда вверх Исетский пруд. В Екатеринбурге подорожали яйца. Средний ценник свыше 90 рублей за десяток. Рост за неделю составил около 3%, сообщает Свердловскстат. При этом в разных сетях цены сильно различаются. Так, в Монетке яйца категории С1 стоят 65 рублей, а отборные от Рыбицкой птицефабрики 130. В Ленте первая категория доходит до 150 рублей, С0 до 169. Дороже всего во Вкусвилле. Там десяток категории С1 достигает 288 рублей. Параллельно выросли цены на овощи. Консервы для детского питания, помидоры и огурцы. Овощи из борщевого набора, напротив, подешевели на 1,5-7,5%. Готовая спортивная страховка для юного спортсмена стоит от 400 рублей. И без нее не обойтись, если ребенок занимается в секции или выступает на соревнованиях. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Полис обязателен для тренировок в спортивных школах, лагерях, на сборах и турнирах. Рекомендуемая сумма страхования от 200 тысяч рублей до 500 000. Цена индивидуального полиса зависит от вида спорта. Базовые дисциплины обойдутся в 400-500 рублей в год. Футбол или гимнастика в 2-2500. Хоккей и единоборство до 6000 рублей. Оформить полис можно онлайн, без медицинских справок. Действовать он начнет на следующий день. Жительница Среднеуральска, которая в начале сентября с небоевым пистолетом в руках пыталась навести порядок в очереди на АЗС, под суд не пойдет. На женщину составили протокол о мелком хулиганстве, но материалы в суд передавать не стали. Как сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, с женщиной, наведшей переполох и продевшей множество мемов, провели профилактическую беседу. Она пообещала больше не хулиганить. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 13. Сегодня в субботу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 19.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
4: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио Си».

концерты, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и это «Вайкандиас». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного отдыха. Сегодня суббота, 19 сентября на календаре. И далее на радио «Зия» Наутилус Помпилиус.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода.

0: Теннет. Бибеля 33.
1: Акция до конца сентября текущего года.
2: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
3: Едим и веселимся с наслаждением.
4: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
2: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
5: Терка Глобус. У нас так принято.
2: Щербакова 4. 0+.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Это Nautilus Pompilius, только что на Радио 7. Далее на Радио 7 Шон Мендес и Камила Кабейо, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио 7.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Нина. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Брайан Адамс с хитом «Санни», еще «Реднекс» и в самом начале «Фар Дэвид».
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
3: О, специализированный застройщик УГМК Екатеринбург. Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
3: Акция до конца сентября этого года.
5: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
11: УК «Симолен Код», Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
12: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
13: Наслаждайтесь закатом на террасе.
12: Гуляйте в парке Энгельса.
13: Или устраивайте пикник на крыше дома.
12: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: О, специализированный застройщик «Форум», ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
14: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
15: Запомню, чтобы не пропустить.
16: Запишу, чтобы не забыть.
15: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
17: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
15: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Великолепный Брайан Адамс на радио 7, завершение золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на радио 7 инструментальная музыка.
1: Реклама. Олег.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 30 сентября.
1: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: прораб и у вас на объекте ремонт, тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
6: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
5: «Малина66.ру». Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
4: ИП «Малинина Елена Сергеевна». ОГРНП 308-667-119-219.
7: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexsad.ru.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. Свердловчане почти лучше всех в России голосуют онлайн. По данным на субботу, свой выбор в электронном формате сделали 74% зарегистрированных избирателей. Это около 250 тысяч человек. По этому показателю Средний Урал уступает только Московской области. При этом ситуация с традиционным голосованием на участках в Свердловской области складывается скромнее. За первый день явка составила менее 23%. Напомню, голосование продлится еще 2 дня. Областная детская клиническая больница получила новое оборудование. В реанимационное отделение поступили 18 аппаратов ИВЛ, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Общая стоимость техники свыше 90 миллионов рублей. Аппараты подходят для детей всех возрастов, включая новорожденных. Они помогают бережно поддерживать дыхание и безопасно проводить анестезию. По словам главы Свердловского Минздрава Татьяны Савиновой, это заметно улучшит экстренную помощь детям с тяжелыми патологиями. Водоканал назвал 3 района Екатеринбурга самой грязной водой. В пробах, взятых на прошлой неделе, нашли превышение норм по 2 показателям. В Октябрьском и Чкаловском районах вода оказалась слишком мутной, в Чкаловском также повышено содержание железа. Самые высокие показатели по металлам в Железнодорожном районе. В 2 пробах уровень железа вдвое выше нормы. Длительное употребление такой воды может навредить желудку и кишечнику, передает портал 66.ru. Водоканал связывает ухудшение качества воды с последствиями дождевого паводка в регионе минувшим летом. Летнее тепло возвращается на Средний Урал. По данным Свердловского гидрометцентра, на следующей неделе температура составит плюс 20-24 градуса. Осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной. В эти выходные ожидается до 20 тепла, а ветер будет слабым и неустойчивым. Безветрие препятствует рассеиванию вредных примесей в атмосфере. До вечера воскресенья возможно появление смога. Предприятия проинформированы о необходимости снизить выбросы вредных веществ. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8%, сообщил глава Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Рост связан с обновлением с сегодняшнего дня справочников стоимости автозапчастей. Больше всего подорожали детали для Toyota, Mitsubishi и Honda, рост около 13%. Меньше всего в среднем на 4,5% выросла стоимость запчастей для Kia, Deo и Cherry. Новые справочники рассчитаны по методике, утвержденной Центробанком в июле. Теперь дешевые аналоги не учитываются, если их цена на 70% ниже оригинала. По словам Уфимцева, это позволит водителям получать более справедливую компенсацию за ремонт. Доллар на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: И погоде на Радио Сим, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
8: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
6: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: 5 лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
11: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Крис Норман и Atomic Kitten If You Come To Me. Также будут чужая компания и One Republic, и в самом начале Sting.

0: Спасибо, что проводите этот день в компании любимой музыки. На Радио 7 только что Крис Норман. И продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7. Никельбэк.
1: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
2: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Диал93.ру.
9: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
11: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Дженнифер Пейдж, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Die the White Flag, еще Hathaway и в самом начале Джо Кокер.
1: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. ОКРН 110-385-001-8073.
9: Казанова!

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8.5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
4: Золотая коллекция «Радио Си».
5: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете, калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Это великолепная «Дайду» с хитом «White Flag» на Радио 7, завершение золотой коллекции, далее на Радио Си Гаррет Гейтс и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей, а в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт в Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и веселимся с наслаждением.
12: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
13: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
14: Терка Глобус. У нас так принято.
13: Щербакова 4. 0+.
15: Яркая, нежная,
16: соблазнительная,
15: романтичная.
17: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
15: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
18: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
19: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
4: наслаждайтесь закатом на террасе.
19: Гуляйте в парке Энгельса.
4: Или устраиваете пикник на крыше дома.
19: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Си». 2 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Руслан Химчак, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге намерены ввести более строгие правила размещения парковок для электросамокатов. Проект соответствующих поправок сейчас внесен на общественное обсуждение, сообщает Federal Press. В случае принятия документа парковки запретят устраивать на велосипедных и пешеходных дорожках, а также на остановках общественного транспорта и в радиусе 20 метров от них. Также ограничение по расстоянию будет действовать возле памятников, образовательных и медицинских учреждений. Кроме того, под запрет попадут газоны, дворовые территории, арки и тротуары, ширина которых недостаточна для комфортного прохода пешеходов. В Екатеринбурге цены на бензин меняются разнонаправленно. По данным Свердловскстата, за минувшую неделю АИ-95 подешевел на 2,3%. Сейчас он стоит 77 рублей за литр. При этом АИ-92 подорожал примерно на 2,5% и обходится в 74 рубля за литр. Остальные виды топлива почти не изменились в цене. Отмечается, что за неделю официальная инфляция составила всего лишь 0,02%. С конца августа рост цен на топливо опережает темпы инфляции в сотни раз. В Асбесте с горадминистрации взыскали 300 тысяч рублей в пользу пенсионерки, которую покусала бездомная собака. Инцидент произошел в середине лета. Пострадавшей потребовалась госпитализация с множественными ранами и переломами локтевой и плечевой костей. Прокуратура через суд потребовала от мэрии Асбеста компенсации морального вреда. Суд требования удовлетворил в полном объеме. В Екатеринбурге за 3 месяца в пункты приема покрышек на минометчиков сдали более 13 тонн шин или около 320 комплектов. Пункт принимает покрышки по субботам с 10 утра до 4 часов дня. Жители могут бесплатно сдать шины 2 раза в год. Перед сдачей их нужно очистить от грязи и мусора и убедиться, что нет следов горюче-смазочных материалов. В этом же пункте на минометчиков 30 бесплатно принимают мелкую электронику, старую бытовую технику, отработанные моторные и трансмиссионные масла. В следующем году россиян ждет 1 6-дневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля. Рабочий день с 22 февраля перенесут на субботу 20. Так обеспечат длинные 3-дневные выходные ко Дню защитника Отечества. По утвержденному производственному календарю в следующем году будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. Во время предстоящих новогодних каникул отдыхать будем 11 дней. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И погода на «Радио Сим», спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Юго-западный ветер 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 19.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
4: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим и только что с Интелем. Меня зовут Леонид Флипов. Желаю всем приятного отдыха и далее на радио «Зи» Брейнсторм.
1: Реклама. Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
8: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
9: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-19.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио «Си».

0: Это Мадонна и Мартин Гаррикс только что на Радио 7. Спасибо, что проводите этот день в компании с нами. К музыке очень скоро вернемся. Далее на Радио 7 Сандра и сразу после Маранди.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: О, «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: В жилом квартале «Форма» квартиры с рассрочкой до 2028 года. Переезжайте этой осенью и...
6: Наслаждайтесь закатом на террасе.
5: Гуляйте в парке Энгельса.
6: Или устраивайте пикник на крыше дома.
5: В ЖК «Форма» от девелопера «Форум».
7: О, специализированный застройщик «Форум». ЖК «Форма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Селена Гомес, на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Моджо, еще Эрос Рамазотти и Шер, и в самом начале Майкл Джексон.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
5: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на радио Си и только что Моджо. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на радио Си Робби Вильямс, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: 103.7 FM. Радио Си.

0: Екатеринбурге 4 часа. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Руслан Химчак. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В России запустят эксперимент с беспилотным общественным транспортом. В тестовом формате он затронет Москву, Петербург, Татарстан и Сахалин. Соответствующее поручение дал президент Путин. Власти Екатеринбурга отклонили проект застройки берега и сети у парка Маяковского, передает портал 66.ru. На участке между парком и улицей Луганской на месте ветхих домов и садового товарищества хотели построить жилье для 11 тысяч человек. В проекте были заинтересованы компании «Практика», «Фортис», «Тетрис Групп» и «Атом». Причиной отказа стали новые федеральные правила. С августа запрещено строить в зонах затопления и подтопления. Раньше застройщики могли обещать защитные меры – дамбу, дренаж, подсыпку. А теперь сначала нужно обезопасить территорию и исключить ее из зоны затопления в реестре. Девелоперы надеются на поправки в закон, в частности, на введение переходного периода. Екатеринбург готов к подаче тепла. По данным мэрии, замена внутридомовых инженерных коммуникаций выполнена на 100%. Теперь дело за управляющими компаниями. Первыми тепло получают больницы, школы, детсады. По плану, до 30 сентября отопление должно дойти до всех потребителей. На Урале готовится к масштабному ремонту федеральных трасс. В план работ включен участок дороги Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган с 81 по 87 километр. Он находится в районе села Покровское. Еще один объект – участок Пермского тракта со 160 по 169 километр, расположенный неподалеку от Отчита. Уралоправтодор ведет поиск подрядных организаций для выполнения работ. Общий объем финансирования составит 206 миллионов рублей. Завершить ремонт планируют до середины августа следующего года, передает Я-1. Половина екатеринбуржцев планирует сменить смартфон в ближайшие полгода. Таковы данные опроса Авито, проведенного после презентации нового айфона. 12% горожан собираются купить новый телефон уже в этом месяце. Чаще об обновлении задумываются молодые люди от 18 до 24 лет. 29% респондентов покупку пока не планируют, 44% не рассматривают технику Apple. Вовсе показало исследование Авито. Фигурист Плющенко-младший без грубых ошибок откатал произвольную программу на юниорском гран-при в Турции. Спортсмен получил за прокат 114,53 балла. Сумма за две программы – 171,65 балла. Сразу после проката Плющенко-младший занял промежуточное второе место. После него выступают еще 15 фигуристов. Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр с июля представляет на соревнованиях Азербайджан. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду, ночью до плюс 9, а днем до плюс 19. Это примерно так же, как и сейчас.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте Лили Вуд и Робин Шульц, также послушаем Скорпов, насладимся эмоциональным вокалом Клауса Майне, нас ждет баллада «You and I», а начнем золотую коллекцию «Радио Сис» Ирен Карр.
1: Реклама. Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Современные планировки, дизайнерская отделка комплекса, прекрасная терраса с озеленением и зонами отдыха, собственный паркинг и кладовые. 5 минут до центра и метро. Такую галактику приятно покорять и покорять.
3: Восхитительный дом «Ривьера Галактика» на Космонавтов 7 построен и готов встречать новоселов. Откройте свою галактику комфорта. Телефон в Екатеринбурге 273-93-93. Застройщик ООС «Ривьера Галактика». Сдан.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: Это «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: В «Монетке» осень выгоды. Кофе «Фреско Платти» 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
10: Запомню, чтобы не пропустить.
11: Запишу, чтобы не забыть.
10: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
11: Только 2 дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

битва в до-мажоре. Лиливуд и Робин Шульц в финале золотой коллекции «Радио Си». Слушаем Стинга через 6 минут. Покажем музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жарр.

0: Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Руслан Химчак. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. В российских школах увеличат минимальную учебную нагрузку на старшеклассников. С 1 сентября 2027 она составит 2312 часов за два года. Примерно на 140 часов больше, чем сейчас. При этом ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы на базовом уровне. А профильное обучение сохранят по шести направлениям. Естественно-научному, агротехническому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. В Свердловской области растет задолженность по ипотеке. За январь-июль она превысила 708 миллиардов рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, рассказал замначальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин. Резкий рост задолженности представители регулятора связывают с увеличением спроса на рыночную ипотеку после снижения ставки с 23% до 18%. Доля рыночной ипотеки выросла с 15% до 35%. За 7 месяцев текущего года банки выдали больше 21 тысячи жилищных кредитов на 83 миллиарда рублей. Это на 45% больше прошлогоднего показателя. Общий долг свердловчан перед банками по всем кредитам достиг 1 триллиона 200 миллиардов рублей. Свердловчане почти лучше всех в России голосуют онлайн. По данным на субботу, свой выбор в электронном формате сделали 77% зарегистрированных избирателей. Это около 250 тысяч человек. По этому показателю Средний Урал уступает только Московской области. При этом ситуация с традиционным голосованием на участках складывается скромнее. За первый день явка составила менее 23%, сообщили в облсберкоме. Аутсайдером стал Екатеринбург. В большинстве районов явка не достигла даже 20%. Напомню, голосование продлится до вечера воскресенья. Кинокомпания Paramount Pictures начала работу над сиквелом фильма «Война миров Z». Главную роль вновь исполнит Брэд Питт. Режиссером картины станет Эдвард Бергер, автор фильма «На западном фронте без перемен». Напомню, оригинальный фильм «Война миров Z» вышел в 2013-м и собрал более 540 миллионов долларов в мировом прокате. Это вольная экранизация романа Макса Брукса о зомби-апокалипсисе. Ранее производство продолжения неоднократно откладывалось. «Урал» добыл важную победу в Нижнекамске, одолев «Нефтехимик» в матче 11-го тура первой лиги. Встреча завершилась с минимальным счетом 1-0. Напряженный получился конец матча. На 89-й минуте нападающий «Урала» Мартин Сикулич получил вторую желтую карточку и покинул поле. Сейчас в активе «Урала» 22 очка. Клуб закрепился на 5-й строчке в турнирной таблице. В этом сезоне подопечные Сергея Юрана почти половину очков набрали именно на выезде. Следующий матч «Урала» также гостевой. В субботу 26 сентября предстоит сыграть в Костроме против местного «Спартака». Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Завтра ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 9, днем до плюс 19. Бабье лето продолжается.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
4: «Ханчи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Ханчи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Ханчи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер «Ханчи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермолл».
2: «Веермолл» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермолл». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Алекс Хёбер на Радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше «Золотая коллекция», слушаем Даррена Хейза, перед этим Марк Алмонд «A Love Is Spent», а начнем с Европы, нашу «Золотую коллекцию» Радио Си.
1: Реклама. В «Монетке» урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик ОСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
10: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си Даррен Хейс в золотой коллекции часа. Сиа на старте с хитом Unstoppable, но пока музыка понятная без слов. На радио Си Moonlight Sonata. Спонсор инструментальной музыки ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 6 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Руслан Химчак. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» Проспект Федерация.
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге после выборов резко вырастет плата за содержание жилья. Повышение тарифа на 13,5% запланировано на ноябрь. Об этом со ссылкой на городской департамент ЖКХ пишет Е1. А с 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Свердловской области тарифы в среднем вырастут на 13%. Увеличатся платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге получила новое оборудование. В реанимационное отделение поставили 18 аппаратов ИВЛ, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Общая стоимость техники свыше 90 миллионов рублей. Аппараты подходят для детей всех возрастов, включая новорожденных. Они помогают бережно поддерживать дыхание и безопасно проводить анестезию. По словам главы Свердловского Минздрава Татьяны Савиновой, это заметно улучшит экстренную помощь детям с тяжелыми патологиями. Задача ООН по ликвидации голода к 2030 году невыполнима. Об этом заявил представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций при России Олег Кобяков. По его словам, прогресс есть, масштаб мирового голода снижается. Но при сохранении текущей динамики к 2030 году по-прежнему будет голодать порядка 512 миллионов человек. При этом, по словам эксперта, такой прогноз не учитывает влияние конфликта на Ближнем Востоке. В воскресенье в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 20-летию фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать «Благомаркет». Фонд также примет помощь – корм, амуницию, лекарства. Их можно оставлять в специальных корзинах. Топовые российские футболисты выйдут на поле Екатеринбург-Арены. Тренерский штаб национальной команды на днях определился с составом на осенний сбор, в который приглашены 29 игроков. Среди вызванных вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, нападающий Атланты Юнайтед Алексей Миранчук. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Намибии. Эта игра состоится в Екатеринбурге. Официально билеты пока не поступили в продажу. При этом в сети уже появляются сайты, которые предлагают их купить. РФС предупреждает, это мошенники или перекупщики. Там напомнили, что билеты на матчи сборной поступят в продажу через Яндекс.Афишу как эксклюзивного партнера РФС. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 9, днем до плюс 19.
2: Реклама.
5: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
6: Спасибо, я в «Паревит».
7: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
8: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Эрик Прайс и Пинк Флойд на радио Си в золотой коллекции часа. Дальше No Doubt, Don't Speak, покажем музыка, понятная без слов. Vanessa May, Classical Guess.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Руслан Химчак. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Здравствуйте. В Екатеринбурге после выборов резко вырастет плата за содержание жилья. Повышение тарифа на 13,5% запланировано на ноябрь. Об этом со ссылкой на городской департамент ЖКХ пишет Е1. А с 1 октября в России пройдет второй этап индексации тарифов. Повышение составит от 8 до 22% в зависимости от региона. В Свердловской области тарифы в среднем вырастут на 13%. Увеличатся платежи за отопление, электроэнергию, газ, подачу холодной и горячей воды, водоотведение, а также за вывоз отходов. Итоговая сумма в платежке зависит не только от индексации, но и от объема потребления. Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге получила новое оборудование. В реанимационное отделение поставили 18 аппаратов ИВЛ, 8 наркозно-дыхательных систем и 42 монитора пациента. Общая стоимость техники свыше 90 миллионов рублей. Аппараты подходят для детей всех возрастов, включая новорожденных. Они помогают бережно поддерживать дыхание и безопасно проводить анестезию. По словам главы Свердловского Минздрава Татьяны Савиновой, это заметно улучшит экстренную помощь детям с тяжелыми патологиями. Задача ООН по ликвидации голода к 2030 году невыполнима. Об этом заявил представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций

0: при России Олег Кобяков. По его словам, прогресс есть, масштаб мирового голода снижается. Но при сохранении текущей динамики к 2030 году по-прежнему будет голодать порядка 512 миллионов человек. При этом, по словам эксперта, такой прогноз не учитывает влияние конфликта на Ближнем Востоке. В воскресенье в парке Маяковского пройдет фестиваль «Дорога домой». Он приурочен к 20-летию фонда «Зоозащита». Фестиваль продлится с полудня до 5 часов вечера. Главные участники праздника – подопечные фонда. Организаторы надеются, что в рамках фестиваля многим животным удастся найти дом. Гостей ждут разные активности, будет работать «Благомаркет». Фонд также примет помощь – корм, амуницию, лекарства. Их можно оставлять в специальных корзинах. Топовые российские футболисты выйдут на поле Екатеринбург-арены. Тренерский штаб национальной команды на днях определился с составом на осенний сбор, в который приглашены 29 игроков. Среди вызванных вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, полузащитник Монако Александр Головин, нападающий Атланты Юнайтед Алексей Миранчук. 3 октября сборная России проведет товарищеский матч со сборной Намибии. Эта игра состоится в Екатеринбурге. Официально билеты пока не поступили в продажу. При этом в сети уже появляются сайты, которые предлагают их купить. РФС предупреждает, это мошенники или перекупщики. Там напомнили, что билеты на матчи сборной поступят в продажу через Яндекс.Афишу как эксклюзивного партнера РФС. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек. Евро 96 рублей и 67 копеек.
1: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
2: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Давайте узнаем, что нам завтра в Екатеринбурге ждать от погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Обещают синоптики переменную облачность, осадков не будет. Ночью до плюс 9, днем до плюс 19.
1: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 20% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 20% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

Проводим эту прекрасную осеннюю субботу в компании «Радио Син» на 103,7 FM. Погода у нас, конечно, просто великолепная. И очень хорошо, что все это совпало с выходными днями, а не как обычно. Только что для вас Тейм Импала и Дженни Дракула. Ну а дальше переходим к року. У нас на старте Kiss «I was made for loving you». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Вы слушаете Радио Си, дальше «Золотая коллекция». Три потрясающих хита, например, услышим «Имани», чуть раньше Пол Маккартни, «Hope of Deliverance», это через 3 минуты. А сейчас начнем «Золотую коллекцию» с «Саважа» на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Люксембурге 8 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости расскажет Руслан Химчак. Спонсор ООО «Комтехцентр». Оператор связи «Планета».
1: Здравствуйте. Правительство выделило дополнительно 157 миллиардов рублей на субсидирование льготной ипотеки. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов направят на программу «Семейная ипотека». Она продлена до 2030 года по поручению президента Путина. Около 6 миллиардов рублей пойдет на дальневосточную и арктическую ипотеку. Еще порядка 85 миллиардов выделят на субсидирование ставок по ранее выданным кредитам в рамках завершенной программы «Льготная ипотека». Средства поступят из резервного фонда Кабмина. В Екатеринбурге Минобороны требует снести 97 гаражей кооператива «Тыловик-32» в поселке Кольцово. Боксы строили в 90-е годы военные ветераны с согласия командования расположенной поблизости воинской части. Землю военные не оформляли десятилетиями. В 2025-м Минобороны заявила права на участок. В марте текущего года проезд гаражам перекрыли, запретив людям забирать личные вещи. В мае, когда владельцы боксов попытались пройти на территорию, приехали военные с автоматами и всех задержали. Кооператив подал иск в суд. Минобороны предъявило встречное требование о сносе. Следующее заседание суда состоится в конце октября, передает Е1. Прощание с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым состоится в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщил свердловский министр спорта Леонид Рапопорт. О смерти Чепикова стало известно в четверг. Причиной стала онкология. Ему было 59. 20 лет назад Сергею Чепикову было присвоено звание почетного гражданина Екатеринбурга. К тому моменту он был двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и первым в истории отечественного биатлона обладателем Кубка мира. Большую часть карьеры Чепиков представлял на соревнованиях с Свердловскую область. От региона он избирался в Госдуму в два последних созыва. На Среднем Урале опубликованы карты мест, где медведи выходили к людям. Чаще всего зверей видят на севере области. В Карпинском, Североуральском, Серовском, Ивделевском, Краснотуринском и Гаринском районах. В этом году хищники заметно чаще приближаются к населенным пунктам. Причина – неурожай ягод и злаковых. В лесах стало меньше корма. Зверей также привлекают рябина, яблоки и пищевые отходы на свалках. Спрос на электромобили с пробегом на Среднем Урале за лето вырос на 70% год к году. Топливный кризис подстегнул также продажи дизельных машин. Такие данные предоставил портал Drom.ru. Среди подержанных машин на электротяге свердловчане чаще всего выбирали Nissan Leaf, Zikr 001 и Tesla Model 3. Ее выбирали на 300% чаще. Среди дизельных моделей самый заметный рост у Volkswagen Touareg. Продажи выросли на 103%. В топ также вошли Toyota Land Cruiser и Toyota Land Cruiser Prado. Доллар на сегодня 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ти».
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Глазурит». Автосалон «Ханчи Глазурит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Осадков не будет. Ночью в Екатеринбурге до плюс 9. А днем будет плюс 17-19. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю вам приятного вечера. Вы в компании Радио Си. К музыке скоро вернемся. Пока же минута драйва на Радио Си. Спонсор ООО «Наши машины». Хавейл Июль. Официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Hyundai Tucson не просто радикально обновляется, но и расширяет географию сборки. Мелкоузловое производство локализуется в Алматы. Речь идет о полноценном цикле со сваркой и окраской кузовов. Более того, в местном технопарке будут выпускать собственную электропроводку, глушители, сиденья и мультимедиа-системы.

0: Иским. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
1: Дальше на радиусе Агата Кристи «Для никого».
2: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день высокой эмоциональности и обидчивости. Берегитесь недоговоренностей и туманных фраз, они могут стать источником проблем. Тельцы, возможно, споры из-за денег. Важно все нормально обдумать. Как импульсивные траты, так и сверхэкономия не дадут того, что вам нужно. Близнецы. День мотивации и принятия решений. Пусть это будет на эмоциях. Первый импульс будет дан. Раки. Вы справитесь с кризисом, чего бы он ни касался. Больше доверяйте близким людям. Они искренне хотят вам помочь. Львы. День страстей и ошибок. Излишняя эмоциональность не просто нежелательна, но опасна. Девы. Никаких кредитов и долгов. Этого не должно быть даже в разговорах. Это день принятия важных решений в сфере финансов. Рыбы. Вы можете столкнуться с неприятной ситуацией из-за чужого поведения. Желательно реагировать сдержанно, чтобы не вовлекаться в конфликт. Скорпионы. Материальная сторона семейной жизни покажет себя во всей красе. Вам будет сложно найти компромисс в денежных или вещевых вопросах. Стрельцы. День выплаты долгов как вами, так и вам. Также хороший момент для того, чтобы принять важное решение касательно денег. Козероги. Могут подвести люди, в которых у вас уже не было особой уверенности. Скорее всего, отношения с ними придется прекратить. Водолеи. День, когда хочется помочь всем близким, но на это нет времени, денег или сил. Вероятно, вы почувствуете усталость и разочарование. Рыбы. Вам будет трудно распределить обязанности между домашними. Это может привести к перерасходу энергии и, как итог, к обидам.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
3: Запомню, чтобы не пропустить.
4: Запишу, чтобы не забыть.
3: 19 и 20 сентября в салонах «Любимая кухня» клиентские дни.
4: Только два дня дополнительная скидка 5%. Полезный подарок при заказе – отпариватель или чайник.
3: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovkuchnya.ru. Предложение действует 19 и 20 сентября этого года.

0: Вискидс на радио Си в финале золотой коллекции часа. Queen дальше, Show Must Go On, а пока музыка понятная без слов. Ричард Клайдерман на радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, воскресенье. Обещают синоптики переменную облачность, осадков не будет, ночью до плюс 9, днем в Октябрьске плюс 17-19. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
1: Анна, плитка.
2: Анна, сухие смеси.
3: Анна, вы просто песня.
0: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
4: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Люксембурге 10 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 9, а днем в Люксембурге до плюс 19.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический

0: романтический вечер
1: на радио Си.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си. Shine
4: bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Мілен Фармер. «Жете меланхолии» на Радио Си в романтическом вечере. Дальше с нами Джеймс Блант, «You're Beautiful». Это буквально через полторы минуты, а пока гороскоп. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день высокой эмоциональности и обидчивости. Берегитесь недоговоренностей и туманных фраз, они могут стать источником проблем. Тельцы, возможны споры из-за денег. Важно все нормально обдумать. Как импульсивные траты, так и сверхэкономия не дадут того, что вам нужно. Близнецы, день мотивации и принятия решений. Пусть это будет на эмоциях. Первый импульс будет дан. Раки, вы справитесь с кризисом, чего бы он ни касался. Больше доверяйте близким людям, они искренне хотят вам помочь. Львы. День страстей и ошибок. Излишняя эмоциональность не просто нежелательна, но опасна. Девы. Никаких кредитов и долгов. Этого не должно быть даже в разговорах. Это день принятия важных решений в сфере финансов. Рыбы. Вы можете столкнуться с неприятной ситуацией из-за чужого поведения. Желательно реагировать сдержанно, чтобы не вовлекаться в конфликт. Скорпионы. Материальная сторона семейной жизни покажет себя во всей красе. Вам будет сложно найти компромисс в денежных или вещевых вопросах. Стрельцы. День выплаты долгов как вами, так и вам. Также хороший момент для того, чтобы принять важное решение касательно денег. Козероги. Могут подвести люди, в которых у вас уже не было особой уверенности. Скорее всего, отношения с ними придется прекратить. Водолеи. День, когда хочется помочь всем близким, но на это нет времени, денег или сил. Вероятно, вы почувствуете усталость и разочарование. Рыбы. Вам будет трудно распределить обязанности между домашними. Это может привести к перерасходу энергии и, как итог, к обидам.

0: Люксембурге 11 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра, в воскресенье. 20 сентября обещают нам синоптики переменную облачность. Осадков не будет. Ночью до плюс 9, днем до плюс 19.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

Романтический вечер. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.